0: Я доктор Кисик, пенатон, не кантерот. Пенатон, не кантерот. Тих посыкуте, Бена.
1: Берна или из браканлар?
0: Кем уж гиле?
2: Кей, кей, кей, кей.
3: Камбат, камбат!